0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится, ожидается плюс 18 градусов, днем возможен небольшой дождь и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19, днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Да, кто с ним, с кем он до утра, ты не в курсе. Вы

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД и профильных министерств строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры и других ведомств, связанных с землей. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Президент Садыр Жапаров подписал указ о развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ направлен на стимулирование образовательной миграции внутри страны и поддержку учащейся молодежи из регионов. Ключевые поручения включают разработку специальной программы распределения государственных образовательных грантов с обязательным учетом регионального баланса, а также выплату целевых стипендий. Также планируется обеспечить студентов, участвующих в программе мобильности, внутренними авиаперевозками для удобного перемещения между областями. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» возобновил рейсы, об этом сообщает госпредприятие «Кыргызтемиржолу». В этом сезоне состав включил 2 модернизированных вагона повышенной комфортности. Всего поезд насчитывает 14 вагонов, 6 стандартных, межобластных и 8 повышенной комфортности. Если пассажиропоток вырастет, к нему добавят еще несколько стандартных вагонов. До 21 июня поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметочку.
1: Надоело однообразие? Разверните часы с кукушкой к стенке и получите часы с дятлом.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной.

0: 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554 56 77 27. 0554 56 77 27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-0517, 0550-64-0517. В Ваймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-20-09. Либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28, 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Иностранным авто в Кыргызстане продлили срок легализации. Соответствующий указ подписал президент страны. Владельцам машин с иностранными регистрационными знаками дали срок до 1 сентября 2026 года, чтобы узаконить транспорт, вывести его из Кыргызстана, продать на запчасти или утилизировать. Дополнительная процедура будет касаться только отдельных категорий автомобилей, которые ввезли в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и не поставили на государственную регистрацию. В указе отдельно закреплено, что новая легализация носит разовый, исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Хулькин Дербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышения зарплаты и других мер поддержки. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Рекламная служба
6: 0555 05 1063.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Реклама.
1: Внимание, Караболта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Караболта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Караболта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0555 0500.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится. Ожидается плюс 18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19. Днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54. Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27.
2: Реклама.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Цитата.
1: «Если все время будешь говорить один, всегда будешь прав». Анора де Бальзак.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
4: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
5: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Winterplast в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Winterplast. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: В Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, ГКНБ, МВД и профильных министерств строительства, сельского хозяйства, природных ресурсов, культуры и других ведомств, связанных с землей. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Президент Садыр Жапаров подписал указ о развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документ направлен на стимулирование образовательной миграции внутри страны и поддержку учащейся молодежи из регионов. Ключевые поручения включают разработку специальной программы распределения государственных образовательных грантов с обязательным учетом регионального баланса, а также выплату целевых стипендий. Также планируется обеспечить студентов, участвующих в программе, мобильности внутренними авиаперевозками для удобного перемещения между областями. Пассажирский поезд «Бишкек-Балыкчи» возобновил рейсы, об этом сообщает госпредприятие «Кыргызтемиржолу». В этом сезоне состав включил два модернизированных вагона повышенной комфортности. Всего поезд насчитывает 14 вагонов, 6 стандартных, межобластных и 8 повышенной комфортности. Если пассажиропоток вырастет, к нему добавят еще несколько стандартных вагонов. До 21 июня поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям с 26 июня по 13 сентября ежедневно. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вас с мужем пригласили в гости, и там будут незамужние дамы, скормите ему пару долек чеснока.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0553

0: Цитата.
1: Если вы не делаете ошибок, значит вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка. Фрэнк Вильчер.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-188-688.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство здравоохранения Кыргызстана подвело итоги государственной аккредитации медицинских образовательных организаций, проведенной в рамках реализации указа президента. По данным ведомства, в настоящее время в республике деятельность по подготовке медицинских кадров осуществляют 34 вуза. Из них 12 государственных и 22 частных. В мае 2026 года проведена их государственная аккредитация. Результаты основного этапа общереспубликанского тестирования станут известны ближе к 20 июня. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения. Ожидается, что абитуриенты получат сертификаты с баллами на выпускных вечерах. Что касается позднего этапа ОРТМ, то его итоги будут объявлены в начале июля. Основное тестирование состоялось в мае, а поздний тур пройдет с 19 по 21 июня. В Кыргызстане продолжается госпрограмма «Улучшение качества воздуха». Об этом сообщает Минприроды. В рамках проекта жителям и бизнесу предлагают льготные кредиты на покупку солнечных панелей, тепловых насосов, электрокотлов и другого экооборудования. Граждане могут получить до 1 миллиона сомов под 6% годовых, а предприниматели – до 5 миллионов сомов под 10%. Экологичные системы отопления и энергосбережения помогут сократить вредные выбросы и снизить потребление традиционного топлива. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.

0: Реклама.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009. Либо 0553-66-31-66. 0553-66-31-66.
2: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас!
2: Немного информации.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Атбашинском районе Нарынской области, в Джетагузском районе и Сыкульской области зафиксированы случаи падежа мелкого рогатого скота после резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, гибель животных не связана с инфекционными заболеваниями. Основной причиной стало резкое похолодание. По предварительным данным, часть овец после стрижки была перегнана на высокогорные пастбища, где животные не смогли перенести низкие температуры. Систему «Электронная очередь» для регистрации детей и распределения мест в детских садах Кыргызстана перенесли с портала miktep.edu.gov.kg на новый адрес balalyk.edu.gov.kg. По данным Минпросвещения, это сделано для того, чтобы объединить все услуги дошкольного образования на одной цифровой платформе и упростить к ним доступ для родителей. Теперь подать заявление в детский сад, занять очередь и отслеживать ее движение нужно через портал balalyk.edu.gov.kg. Либо через мобильное приложение «Тундук». Автодорога Балыкчи-Ананьево-Каракол открыта для движения транспорта и работает в штатном режиме, об этом сообщили в Минтрансе. В настоящее время проезд по трассе обеспечивается без ограничений, движение осуществляется в обычном режиме. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама.
1: Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
2: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17.
1: В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба «Радио Татина».

0: На заметку.
1: В борьбе с собственным весом главное не потерять чувство собственного достоинства, когда ночью открываешь холодильник.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкушич.

0: реклама.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Продаю БУ советские бетонные заборные плиты ограждения, плюс доставка и установка. Телефон 0551-10-42-28. 0551-10-42-28.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17.
3: В Ваймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина».

0: самая вспыльчивая твоя спокойно плывет по волнам. Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не...
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
1: Радио Татина.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Чуйской области сотрудники СБНН МВД ликвидировали подпольную нарколабораторию. Изъято более 4 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе следственно-оперативных мероприятий были задержаны предполагаемый закладчик 2002 года рождения и фасовщик наркотиков 2001 года рождения. В дальнейшем правоохранители вышли на организаторов производства иностранных граждан 1991 года рождения и 1992. По данным МВД, они арендовали дом в одном из сел Аламудунского района, где наладили изготовление синтетических наркотиков. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли оборудование и расходные материалы для производства наркотиков, специальную одежду, а также готовые к сбыту запрещенные вещества. Среди изъятого 1,4 килограмма мефедрона, более 3 килограммов гашиша афганского происхождения и 2 грамма каннабисного масла, произведенного в Таиланде. Следственные действия продолжаются. По другим новостям, на Уч-Курганской ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудятся более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Уч-Курганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Кыргызстане утверждены обновленные правила железнодорожных перевозок. Как сообщили в Кыргызтемиржолу, изменения касаются оформления билетов, провоза животных, багажа и поездок с детьми. Теперь пассажирам разрешено бесплатно провозить до 2 домашних животных в специальных переносках или клетках. Электронные билеты на внутренних маршрутах получили такой же статус, как и традиционные бумажные документы. Кроме того, один ребенок до 5 лет может ехать бесплатно без предоставления отдельного места. А для детей от 5 до 10 лет действует льготный тариф. Также бесплатно разрешается провозить до 50 килограммов ручной клади. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0505 он алкушич.
4: Татина.

0: Цитата.
1: Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь.
2: Реклама. Внимание, Карабалта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Карабалта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт» – тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063. Татьяна ФМ.

0: лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна тусла.
1: В Кыргызстане 7 часов вечера.
2: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
3: Немного информации о погоде в начале часа. Всем привет! В городе Карабалтай и Почуйской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен кратковременный дождь. 9 июня ночью погода существенно не изменится. Ожидается плюс 18 градусов. Днем возможен небольшой дождь, и столбики термометров поднимутся до плюс 36 градусов. 10 июня будет облачно, ночью прогнозируют до плюс 19. Днем потеплее до плюс 35. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
4: Татьяна F.

0: Реклама.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 4015 41 и 0703 3009 91 0551 4015 41 и 0703 3009 91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Свежевыловленная форель ежедневно с 12 дня. Ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Цена всего 650 сомов за килограмм. Заезжайте, выловим прямо из воды. Адрес: село Новониколаевка, улица Свердлова, 74. Телефон 0558-38-78-38.
3: Поторгуемся!
2: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72. Сдаю двухкомнатную квартиру в городе Карабалта по улице Космонавтов, дом 2. Второй этаж, цена 25 тысяч сомов в месяц. Телефон 0703-42-72-54. 0703-42-72-54.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp. 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Рекламная служба радио «Татина» 0503.

Кино FM. Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Сукулукском районе Чуйской области сотрудники службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили факты незаконной реализации сжиженного газа и заправки автотранспортных средств, а также бытовых газовых баллонов с грубыми нарушениями требований безопасности. По данным ведомства, в ходе проверки обнаружены 3 незаконно действующие торговые точки. Владельцам 2 объектов выданы обязательные предписания о вывозе автоцистерн за пределы населенных пунктов в соответствии с установленными требованиями безопасности. По 3-му объекту запрошены разрешительные документы, проводятся проверки. За незаконную охоту и отстрел редких и краснокнижных животных в Кыргызстане предусмотрены крупные штрафы. Как сообщает Минприроды, за уничтожение снежного барса грозит взыскание в 2 миллиона сомов. Добыча архара, марала, бурого медведя или джейрана обойдутся в 1,5 миллиона сомов, а красного волка, манула и рыси в 50 тысяч сомов. Для пресечения браконьерства инспекторы ведомства проводят внезапные рейды по оперативным каналам. Министерство призывает граждан соблюдать закон и сообщать о нарушениях по телефону доверия 108. В Кыргызстане на летний отдых детей из малообеспеченных семей, сирот и детей с инвалидностью выделено около 15 миллионов сомов. Об этом сообщила начальник управления защиты детей Минтруда Гульмира Укоева. Отдыхать они будут в центре Алтын-Балалык на Иссык-Куле. Первый поток из 375 детей поедет туда уже с 10 июня. В лагере для них организованы кружки, компьютерные занятия и курсы английского языка. Детей с инвалидностью могут сопровождать родители, за всеми остальными присмотрят соцработники. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: Реклама.
1: Продаю БУ советские бетонные заборные плиты ограждения, плюс доставка и установка. Телефон 0551-1042-28. 0551-1042-28.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
1: Продается действующая пекарня в районе Нижнего рынка за государственной администрацией по улице Крылова. Удобное расположение, готовый бизнес и отличные перспективы для развития. Подробности по телефону 0554-56-77-27. 0554-56-77-27. Муниципальному предприятию Карабалтинская ТЭЦ на постоянную работу требуется слесарь, бухгалтер, слесарь, КПА. Обращаться по телефону 0550-64-05-17. 0550-64-05-17.
3: В Wyman City требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-20-09, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66.
4: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Цитата.
1: Если тебя хвалит враг, значит, ты сделал глупость.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Рекламная служба
0: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Внимание, Караболта! Большая сезонная распродажа уже началась. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон» приглашает за выгодными покупками. Любимая женская одежда и качественная обувь теперь по еще более приятным ценам. Скидки до 70%. Огромный выбор моделей и размеров для любого вкуса. Успейте обновить гардероб по самым выгодным ценам. Акция действует ограниченное время. Ждем вас в городе Караболта. Верхний рынок, улица Карла Маркса, 5. Магазин одежды «Елена» и магазин обуви «Сезон». Стиль, качество и выгодные покупки каждый день. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Караболта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Рекламная служба.
2: 0555

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Иностранным авто в Кыргызстане продлили срок легализации. Соответствующий указ подписал президент страны. Владельцам машин с иностранными регистрационными знаками дали срок до 1 сентября 2026 года, чтобы узаконить транспорт, вывести его из Кыргызстана, продать на запчасти или утилизировать. Дополнительная процедура будет касаться только отдельных категорий автомобилей, которые ввезли в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и не поставили на государственную регистрацию. В указе отдельно закреплено, что новая легализация носит разовый, исключительный и окончательный характер и не подлежит продлению. В Кыргызстане не хватает около 640 учителей. Самая острая нехватка среди преподавателей, которые ведут уроки на русском языке, так как молодые специалисты редко идут учиться на эти отделения. Об этом сообщила министр просвещения доктор Кулькиндербаева. По ее словам, чтобы решить проблему, в прошлом году дефицит в бишкекских школах помогли закрыть 400 студентов-старшекурсников, которые работали во время учебы. В этом году министерство планирует привлечь новых специалистов с помощью договоров с вузами, повышения зарплаты, платы и других мер поддержки. В Кыргызстане масштабно займутся развитием шахмат. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Государство сделает этот вид спорта одним из приоритетов социальной политики. До 1 сентября Кабмин совместно с Кыргызским шахматным союзом разработает профильную национальную программу, а при самом союзе создадут фонд развития шахмат. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM.
1: Включай, танцуй и попей.

0: цитата.
1: «Если ты не собираешься идти до конца, то зачем идешь вообще?» Давид Вилья.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Радио Татина. Чарнамах Змате. 05 Чузельбеч, 05 он Алкушич.
4: Татина ФМ.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: В Кыргызстане полночь. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.